в клеточку. И пиздатый воротник ваш ставит саму свободник. У меня свиволен по узлу. Алексей Смертин гопник. Не умеет делать кикфлип, он эмо. Люб номер залит спермой. По левую руку Свету кусает за булку. Переводил к малобарного полгубка и кепка юкус. Я написал куплет на минуту. Лишь половина удутое утро. Не сосили мутного и оскорбили тухлым. Когда избили бутово, набухла губа и опухло ебло. Нежная кожа и губа играет западло с разбитой рожей. Турник кожаный меч, трища божественный, хач обосранный.